0: ca afară.
1: Ozor Maribor. Оптика Юлиус. Се преселили из икона центра от Търговски парк Радване на Стрелишки цести.
2: Изкористите отворитвене попусте на усаочала у понудби. Празнуйте с нами.
1: Оптика Юлиус. Оптика приходности. На Купувални парк Тезно и Търговски парк Радване.
3: Оптика Юлиус.
4: Хойник. Специалисти за въртне строе. Же от лета 1988.
1: Највеќа залога въртних тракторов стига им Кап Кадет у Елеклеру Марибор и на Целском сейму. Об накупу премете гратис достава им се богато дарила. Можност туди оброчнега накупа Лимпей.
4: Хойник минус Словения пика си. Да бодело весело.
5: Прави Мойстър V Bosch Professional без компромисо.
6: Об накупу двех Bosch Professional или Heavy Duty ороди премете батерио и пълнилец гратис.
5: Техносим Раденцин, Техносим Лендава. Акция веля до разпродая за лук батери.
7: Радиска мрежа Тути Радио.
8: Stanje na cestah v tem trenutku, gneča je na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, zamuda je približno 25 minutna, sicer pa gneča tudi na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je torej območje zastojev, zamuda približno 15 minutna. Drugih osebnosti zaenkrat ni o njih, tudi ne poročate. Če vi kaj opazite tam zunaj, pa prosim pokličite 0800 10 55. Še aktualne temperature, 21 stopinj na našem koncu, Niverce 24 stopinj Celzija v tem trenutku. Kaj nas čaka danes? Še lepa sončna praznična sobota do 32 stopinj je napovedanih, jutri več sonca zjutraj, do povdne še v delu popodneva, potem bi se naj pooblačilo in tako tudi ostalo, 34 stopinj napovedanih in zvečer, pozno popovdne, morda tudi kakšna ploha.
9: Tvoje mesto...